мир согласим и правы. Она вас издала фаску, да пшинал. Она рассказала с кровати, подала тебя с кровасом. Подбирал спасать.